0: концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.